ответ абсолютно серии промотивные. Стамбус в Мазет уза морг на трав. Морг на трав шире. Наверное, это изистивая ара локал. И был морг шире на кассе. Альтахан морг шире. Он фир так и фатфатин и альтахан морг шире. Ара на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Одолуга, Альтаханка, Долуга, Альтахан морг шире шире. Наверное, это удар лавост. Не то, что Paya muito carro B, depois de ter levado a moro, se lhe afetado. E não é uma canção moderna. E depois de ter

Ну, я абсолютно драматурно осуществил свой путь назад уже морг на трав сюда. Наверное, existia ара локал. И люди морг сюда на каса, а там морг сюда. А он на фер как и не фат фатин и на там морг сюда пара на лима. А, for example, Бахморка, Айханека, оба люди из Бетанга, Белуга, а там морг сюда на Гамака, уна лавоста. Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как морг сюда на афетаду. И дома, как сюда на дня. И это просидяры, пау, адрус,